Thank you.

0: Аминь. Слава тебе, Боже. Аминь. Христос воскреси из мертвых, смерть и смерть у правы сущего гребе живого дрова. Христос воскреси из мертвых, смерть и смерть у правы сущего гребе живого дрова. Христос воскреси из мертвых, смерть и смерть у правы сущего гребе живого дрова. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, и живи на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою в молении моему. Внуши молитву мою и устна христиевых. От лица Твоего судьба моя, изыди точи мои, да видит и правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня Иси. И не обратися во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, заслависа у стен Твоих, а сохрани в пути жестоки. Соверши стопы мои в стезях, тогда не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меня, Иси Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тя. От противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зеницу ока. В крови крыло Твоей покроишь мя. От лица нечестивых устраших мя. Врази мою душу, моя держаша, тук свой затвориша, уста их глаголаша гордыню. Изгоняющие мя ныне обудоши мя, очи свои возложишь уклоните на землю. Объяша мя, колев готов на лов, и я коским лебетай в тайных. Воскресни, Господи, притвори я и запни им. Избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, сокровенных Твоих исполнися чрева их. Насытишься сынов и оставишь останки младенцу своим. Аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них давитимися славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Божию, мы на Тебя повах. Да не постыжусь вовек, не жаль, посмеют меня врази мои. Ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи имя. Настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас, мы Тебе терпех весь день. Помяни еще народы Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради законоположиться грешающий на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господни, милость и истина, взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь у Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, завет Его явит им. Очи мои, вынуха Господа, и кто исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, як единороды нищий тьмазы. Скорби сердца моего умножившися, от нужд моих изведи мя. Лишь смирение мое и труд мой, и оставив все грехи моя. Лишь с враги мои, умножившися, и ненавидение неправедного возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, да не позажусь, яко повах на тя. Не злоби ли и прави, и припляхуся мне, яко потерпех тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, и помножишь щедро Твоих очисти беззаконие мое.

Слава пред Тобой сотворих, яко да оплодишься во славе всех Твоих и победивших в них да осудить идти. Се Бог беззаконий зачат есть, и во грехах родимя Мать моя. Се Бог истинно возлюбил Иси, безвестной и тайной премудрости Твоя явил мне Иси. Укропивши меня сопом и очищуся, умыши меня и паче снегу убелюся. Слуха моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Возврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычьим утверди меня. Научу беззаконным путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык на правде Твоей, Господи, усне мои отвердишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй.

0: Тебе, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись и Владычицу со святыми апостолами, помиловать души наши. Господь Бог благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дней, все остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному преполовляющийся всех творчий и владыка, предстоящим глагол Иси Христе Божий, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верного пьем. Щедроты Твои дары нам, Ты бы Иси, источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милости, много благоутробней, и же праведной, любя и грешной, милой, и же вся зови ко спасению и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими живеси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен Иси во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Боже, во имя Твое спаси ми, в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташи на мя, крепцы искаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою, себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагом моим, истиной Твоей потреби их. Более пожру Тебя и споимся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякой печали избавил меня сина, враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вонми ми, услыши мя, во скорбях печали моей, и смятовся от глаза вражия. И от стужения грешнича, як уклонишь на мя беззаконие, в огне и враждовах уми. Сердце мое смятейся во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет приди на мя, и покрый мя тьма. Грех суда смекрелей, как глубине, полещу и почию. Все удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Чаю Бога, спасающего мя от

Вала души от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя их беззаконие и предрекание во граде, днем и ноще обыди ты по стенам Его, беззаконие и труд посреди Его и неправда, и не оскудец стогни Его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил и претерпел бы хубо, и аще бы ненавидя мя на мя велеречивал, укрыл бы все от Него. Ты же человече, равнодушный, владыка мой, знамый мой, и же купно наслаждался и со мной брашен в дому Божий ходихом и намышлением, да придет же смерть на ня, и да снидут вас живи, яко лукавство жилищих их посреди их. Аз к Богу возвахну, Господь, услыши мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я сы прежде век. Не избоим изменения, яко не боишься Бога. Простри руку свою на воздаяние, скверниши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их паче и лея, и та суть стрелы. Возвести на Господа печаль Твою, то тебе припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешь и я в студенец исцеления, мужа и крови и льстине пропиловят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, вей, заступник мой, си, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Яко то избавится от все телов, чесла веси мятежно. Речма своим осените, под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночного, стрелы летящего дни, от вещего тьмы приходящего, от срещи веса полуденного. Пойди до страны твоей тысячи, и тьма лесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось в прибежище твое, не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелом своей заповесть о тебе, сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспиды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповай, и избавлю, и покрию, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне, и услыши Его, с ним есть им в скорби. Изму Его, и прославлю Его, долготой дни исполни Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресенье проповедь от ангела, увидевшего Господня ученицы, и праведнее суждение отвергши апостолам, хвалящийся глаголоху, испровергшийся смерть, воскресе Христос Бог, даруя мир и вели милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие напой водами, и ко всем спаси возопилась, и жаждой догрядет ко мне и допиет. Источничи жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, и же от Тебе родшегося, моли, Богородица Дева, много поможет моление Матери, неко благосердие Владыки, не презри грешных мольбы всечистые, яко милостив есть спасти моги, и же страдать о нас изволивы. Скоро да предварят нынче щедроты Твои, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, и живи на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верою пришедшая на кладезь Самарии ныне, видя тебя премудрости воду,
Я вижу напоившееся обильно Царствие Вышнее, наследово вечное, яко преснославное. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливый, много милости, много благоутробный, и же праведно любя грешные милые, и же вся за веку спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими и наши в час и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Именем Господним святейшую Владыку благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все твори Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбчий, прими нас, грешных, благодарственные сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей изви души наша, да к Тебе всегда взирающий, и же в Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и присущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Своим единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и при.

Благословенного Царства Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: святим храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Вожде начальствующих, учащих и учащих,

0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Всякая слава, честь и поклонение
1: Отцу
2: и Сыну и Святому Духу, и присно и во веки.

Времено приди Иисус во град Самарийский, глаголем Исихарь, близ Весии уже до Диаков Иосифу, сыну своему, где же ту источник Иаколь, Иисус же тружца от пути, сидяше тако на источнице, где же час яко шесты, приди жена от Самарии почерпать воду, глаголое Иисус, дашь мне пити. Ученицы Твоего отшли бяху во град, добрашно купя. Глагола ему жена самариныня, как о ты, жидовинцы, от меня пить и просишь, и жены самарины несущей, не прикасают бося жидове самаряне. Отвечай, Иисус, и речей ей, аще бы ведала дар Божий, и кто есть глаголе ти, дашь мне пить, и ты бы просила у него, и дал бы ти воду живу. Глагола ему жена, Господи, не почерпала имаши, и студенец есть глубок, откуда уба имаши воду живу? Еда ты более есть отца нашего Иакова, и же даде нам студенец сей, и то из него пив, и сынове его, и скоте его. Отвечай, Иисус, и

будет в нем источник воды, текущий в живот вечный. Глагола к нему жена: Господи, дашь мне сию воду, да не жажду, не прихожду сема почерпати. Глагола ей Иисус: иди, пригласи мужа твоего и приди сему. Отвеча жена и рече ему: не има мужа. Глагола ей Иисус: добре рече я, кому же не има, пять бы мужей имела еси, и ныне его же имаши, несть и муж, се воистину рекла еси. Глагола ему жена: Господи, вижу, яко пророк еси ты, отцы наши в горе сей поклонишася, и вы глаголите, яко во Иерусалиме есть место, и где же кланитеся подобая. Глагола ей Иисус: жено, веру ми и ми, яко грядет час, егда не в горе сей, не во Иерусалиме поклонитеся Отцу. Вы кланяетесь Его же невесте, мы кланяемся Его живемы, яко спасение от людей есть, но грядет час, и ныне есть, егда истинни поклонницы поклонятся Отцу духом и истинною, ибо Отец таковых ищет.

Глаголу ему жена, «Вем, яко Мессия придет, глаголем и Христос, егда той придет, возвестит ты нам вся». Глаголу ей Иисус, «Аз есть, глаголе с тобою». И тогда придоша ученицы Его, и чуждакуся, яко с женою глаголаше, никто же борече, часо ищеши, или что глаголеши с нею, остави же водонос свой жена, иди во град, и глагола человеку, придите, и видите человека, и же речемися, и лика сотвори, еда той есть Христос. Из идоша же из града, и грядяху к нему, между же сим моляху его ученицы его глаголище, рави, яшт. Он же речей, а сбрашно имам ясти его же в невесте, глаголуху же ученицы к себе, еда кто принеси ему ясти, глагола его Иисус, мое брашно есть, да сотворю волю, пославшего мя, и совершу дело его. Не вы ли глаголите, яко еще 4 месяца суть, и жатва придет? Все глаголю вам, возведите очи ваши, и видите нивы, яко плавы суд в жатве уже, и жня и мзду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да сей ей вкупе радуется и жняй. О сем бо слово есть истинное, яко ин есть сеяй, и ин есть жняй, а спаслах вы жати, и де же вы не трудистеся, и не трудишеся, и вы в труд их не досте. От града же того мнозе веровавшего от самарян, за слово жены свидетельствующая, яко речеми вся елика сотвори.

нашему, о ежи приятие молитвы нас, недостойных рабов твоих сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Бобы душею врази.

Божий сил, Божий спасіння нашого, призрів милості на смиренній рабі Твоя, услыши и помилуй нас, сего брани хотящего полчишеся на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ и я. Восстань и Божию помощь людям Твоим и подарь нам силу и Твоей победу. Верным чадом Твоим единстве русские церкви ревнующим воспешествуй, духе братолюбия укрепи их и от беды избави. Запрети раздирающему омрачение умов и ожесточение сердец, ризу Твою я же из церковь живого Бога и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, продержащей по всякому благу настави, и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди крепость духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные крова и изгнание сущие в доме введи, алчущие на питание, дубающие и страждущие укрепи и исцели, смятень и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенными от раны болезней, скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви. Постави паки во всех странах Святой Руси. Мир и единомыслие друг по другу любовь обнови в людях твоих. Якода единими усты, единим сердцем, исповедимся Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты во еси заступление и победа и спасение уповающих на Тя. И Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: Иси Яроси, и Свято-Троицкий, Сергиево Лавры, Священно Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Свое, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: У Господина нашего, и от священнейшего Кирилла, Метиска, Сергиева, Посадского и Дмитровского, братья и святые обители сия, вас и всех православных христиан, запоминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
2: Священный Архимандрит, Господь Бог, Святой Романатус,

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно.

Все от Духа Святого и молитвы, и вот.

нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие

съедите, съесте тело мое, еже за вилами моего оставление грехов.

Изря о пресвятее и пречисте и преблагословении, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевой Лавре Священно, Архимандрита, и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и же даруй святым Твоим церквам мир их целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слов.

и Спаса нашего, Иисуса Христа со всеми вами.

0: честник дарил Господу помой.
1: Господи, помилуй.
0: Я много человека любит Бог наш, прием его святый пренебесный, мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес послет нам божественную благодать и дар Святого Духа помой.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу
1: помилуй. Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Внесего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Верно, наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Отдай, Господи.
0: Добрых и полезных душам

и покаяние скончать, о Господа, прости. Кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове, прости. Соединение веры и причастия Святого Духа, испросив.

Хотя есть человече тело владычне страхом приступи, да не опалишися огнь, бо есть божественную же пья кровь к общению первее, примирися тебя печалившим, та же терзая таинственно брашно яшть, прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычне, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, содетелю безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни в плоти болкися и распнися, и погребися за ныне благодарное и злонравное, и Твоей кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневах, бо Твою благость, Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив, Сын, и долготерпелив же и многомилостив, не предал ли себя погибнуть и собезаконными моими, моего всячески ожидаю обращения, Ты, бо рекл, если человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, ибо, владыка, созданию Твоей руку погубите, неже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и аз, аще и недостоин, есть мне небесе и земли, и сия привременная жизнь, и всего себе повинув греху, и сластем по работе. И Твой сквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаиваю своего спасения, окаянный. На Твое же безмерное благоутробие дерзаю, прихожду. Прими, убой меня, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришед и призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать у святыни во страсти Твоем, яко до чистым сведению совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и святым Твоим духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойни тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих в Духа Святаго общения, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, яко да я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящих Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем, яко несмь достоин, ниже доволен, да под кров нидеши храма души моя, за неже весь пуст и пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирись и ныне смирись.

просил у самарянки пить, то она ему отвечала: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Из этого видно, что она еще не знала, что должна всех любить и всем помогать. Вода для питья телесного у нее была, а воды духовной, благодатное учение Христово, души еще ее не было. Она не жаждала тела, но душою томилась от вражды и злобы на иудеев, а потому не имела и Христовой радости, которая неразлучна с любовью. Вода Христова, которую Он дал всем верующим в Него, есть любовь, правда, мир, а вместе и радость. Все это подается человеку благодатным учением Христовым. Пример самарянки да послужит подтверждение всей истины. Сначала, не зная его учения, она не хотела дать напиться Спасителю, а после сердце ее, умиленное его дивным и благодатным учением, подвигнуло ее быть не только милостивой, но и проповедницей и мученицей веры в христианство. Только учение Христово утоляет нашу душу и исполняет ее радостью и любовью. Тело человека, как бы оно ни было здорово и крепко, нуждается в пище, а без пищи подвергается ослаблению и разрушению. Или сад, как бы он ни был благоустроен и плодороден, без дождя и воды может завянуть и засохнет. Так и душа благочестивого христианина, если она хочет оставаться такой, обязательно должна прилежно поучаться в Слове Божьем. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии», — говорит Спаситель. Все истинные служители Божии знают, что они без слушания Божественного Слова не могли бы твердо стоять на пути добродетели. Поэтому с усердием прибегайте к Слову Божию и почерпайте в нем для себя утешение и питье духовное. В нынешнем евангельском чтении обращает наше внимание слова, сказанные Спасителем относительно истинного служения Богу и истинной молитвы. Господь на вопрос самарянки, где должно поклоняться Богу, в Иерусалиме ли или на горе Горизим, ответил: «Истинно говорю вам, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу Небесному в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Этим наставлением Спаситель указывает нам, каково должно быть наше истинное служение Богу и какое должна быть наша истинная молитва. Господь главным образом требует от нас служения не телесного, но духовного, а равная молитва должна быть не телесная и внешняя, но сердечная, духовная. Молитва не есть одни поклоны. Стать перед иконой дома или в храме Божьем и класть поклоны — это отнюдь не есть настоящая истинная молитва. Это не более чем одна наружная принадлежность молитвы. Равно как и чтение молитв печатных, тоже не есть молитва. Господь требует от нас более всего и прежде всего служения духовного, сердечного. Ведь Бог – это Дух, а поэтому, если хочешь, чтобы молитва была приятна Богу, молись Ему и дома, и в церкви от всего сердца. Самая же истинная, настоящая молитва – это возношение ума и сердца к Богу, когда человек, достигая высшей степени состояния Духа, забывая все житейское, и не чувствует, что вокруг него творится. Пример такой.

0: молитвы представляет преподобный Серафим Саровский. Углубившись в молитву, он не почувствовал, как из его рук за работу выпала лопата, которую он копал землю. Поэтому, если кто ставит целью своей молитвы прочесть определенное число печатных молитв и положить столько-то поклонов, и в этом полагает исполнение своего молитвенного правила, то пусть такой знает, что хотя он и исполнил наружно долг христианский, но по существу он же все же не молился. Телесная молитва без внутренней все равно, что тело без души. Это мертвая молитва, не доходящая до Бога. Еще в Ветхом Завете говорил о такой молитве: «Господь, приближаются мне люди сии, усты своими и устнами своими почитают меня, сердце же их далече отстоит от меня, псуи же почитают меня. Не слова от уст исходящих умоляют Бога, и не голос наш нужен Богу, а воздыхание сокрушенного сердца». Молитва без внимания все равно, что светильник без елея или кадильница без тимьяна. Поэтому, дорогие братья и сестры, подражая примеру самарянки от проповеди Христовой, обратившейся к проповедницу веры Христовой, и сами станем искренне любить Спасителя нашего и питать свою душу благодатным источником воды живой, который нам даруется в Святом Слове Божьем. Приходите к тому источнику, и вы утолите жажду души своей и напоите ее отрадою и утешением в этой жизни и в жизни будущей. «Жаждой догрядет ко мне, говорит Господь ко всем». Напояя свою душу благодатным учением Христовым, мы научимся вместе с тем служить Богу Духом и истиною и сподобимся вечной жизни, вечной радости. Аминь. Христос воскресе!
1: Христос воскресе!

Господи, исповедуй, я котиеси во истину Христос, Сын Бога живого, пришедший мир, грешные спасти, от них же первый есть масс. Ищи веру, яко сие самое пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститесь и причистых приедайся в восставлении грехов моих и в жизнь вечная. Аминь. Вечери Твои я, тайные дни, Сыне Божий, причастника меня прими. Небо врагом Твоим тайну повем, и лобзание кидам я по Иуда, но яко разбойник исповедую тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих, дай, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Причащаться могут те, которые исповедовались, допущены духовником до святого причащения, и после полуночи ничего не вкушали, не пили.

Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Благодарение и поклонение, усваиваем Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Христос истинный Бог наш, молитвами пречистые Святые Матери, святых славных и всефальных апостолов, и живых святых отца нашего Иоанна, архиепископа, Константина, Града, Златоустого, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никона, игумен Радонежских и всея Руси чудотворцев, святых и праведных Боготец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благи человека любез. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!
0: Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!

братья и сестры, на предстоящей седмице 16 мая в субботу Святая Церковь совершает память собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове пострадавших. В этот день по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 9 часов утра на Бутовском полигоне будет совершена Божественная Литургия, на которую приглашаются все верующие к молитвенному участию в богослужении.

0: Воистину воскресе!
1: Мяси грешного, но общниками быть и святым Твоих сподобилось, и благодарю Тебя, и камене недостойного причаститесь от причастия Твоих и небесных даров сподобилось, и но владыка человека любче нас ради умерыши и воскреси, и даровал и нам страшное сие, и животворящее таинство, о благодеяние, освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, благодарение всякого спротивного, просвещение очи сердца моего, уме душевных моей силы, веру непостыдную, в любовь невесомерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, на святыне Твоей теме сохраняем тому, Твою благодать, поминаю всегда, и к тому себе живу. Но Тебе, нашему Владыце и благодетелю, и так осего жития и свет, о надежде живота вечного, присосущий достигнул покоя, еже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, рящая Твоей гольца, доброту неизыченную Ты Моисей, истинное желание и неизыченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет сотворил во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, я же Мейси подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, будь облажи, и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не криву Твоим, и дарами, и чистотой, чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святым Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты, Моисей, хлеб животный, источник святый, неподатель благих, и Тебе славу насылаем со всем и святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, огонь, сия поля недостойная, да не опалиши меня, Садителю мой, паче же пройди волда моя, во вся состава утробы, в сердце пополитетные всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава утренди, скосми вкупе, чувств просвети, простую пятерицу всего мяс, пригвозди страху Твоему, присно покрои, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного, очисти мои и украси мя, удобри, разуми и просвети мя, кажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да я к Твоему дому входа причащения, я к огнями не бежит всяк злодей, всяко страсть молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначалие же бесплодных притечи Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матери, их же мольбы благоутробней приими, Христе мой, и Сыном Святого Света соделай, Твоего служителя, Ты, Моисей, освящение, единый наш, единый наша блажа души светлость, и Тебе липоподобно, яко Богу и Владыцу славу высылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя, честная его оставление грехов. Будешь же мне благодарение сие, в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, сподобим меня грешного, стать лесное славу Твоей молитвами, причисляй Твою Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помрачен моей души, надежда покрови, прибежище утешение. Радование мое благодарю Тебя, яко сподобил меня сие недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердца. Я же источник бессмертия, родшая, животворим я умышленного грехом, я же милости Бога Бога. Люба благоутробная, Мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание и пленение в помышлениях моих. И сподоби меня до последнего моего издыхания, неосужденно принимать и при чистых тайн освящения во исцеление души же и тела. И подашь мне слезы покаяния и исповеда неба, еже петь и славить Тебя во все дни живота моего, як благословенный и припрошенный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко меня стончимо и спасение Твое. Еже и сил готов пред лицом всех людей свету откровений языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, пости, Сын, немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети несребролюбие мира и сокровища снизка. Высоту нам смиренно мудрее показа на Твое имя совести, наказуя очи я, не золотом усте. Молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, я, не золотом усте. Все блаженные, преподобные, достойно хвалим Тебя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство, ко Отцу непреложное, не пресы грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей пресно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую Херовима, славнейшую, без сомнения, Серафим, без остления, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
0: Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвою пречистой Своей Матери, и имени святых Отца нашего, святителя Иоанна, архиепископа Константинограда, Златоустого, и всех святых, помилуйте, спаси нас, яко благ и человек любец. Христос воскресе!
2: Воскресе!

0: Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе, Христос Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, благодаря Господи, за законы ваши, святых, прости, исцели, я ищу, что не забывай, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и Небесной Великой Твоей, Отче наш, и живи всем небесе, и святой Твоей, и когда Твоей Царстве, и Твоей Работе Твоей, и поэтому небесе, и земле, и хлеб наш, и Сыну, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и Твоей, и не будем свои искушения, не будем спасать
1: Я хочу ведь как ты очень нужно вопрос, но ты тогда будешь не писать.
0: Аминь, помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякий любовь, и помилуй еще всем этим людям, и помилуйся в вечном финансе, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Господи, помилуй нас, и Дьяволу, и Павлову, и помилуйся на нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, и помилуй нас, Имени Пресной Валитии, Твоей Святой Двери, Станина, Родица, Владеющая, Санитара, не погибнет. Вот избавимся, Твоя Твоя Требуйся, спасение Бога Христианства. Причись по нему образу Твоему поклоняемся, Твоей Просящим, прощения, превращения нашей Христе Божией. Более глубокой воли, и всего этого Духа на крест. То есть, знаешь, я же создался от работы, нравы, от Бога, и благодарствия, и Твоей радости исполнилось, и спас наш. Призвали на люди согрешившие, яви, яко признасил их, но я поповаче радость вам, и мог, и яко же иногда говорил, и спинка хорошо спать. Господи,
1: помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Уже в месяц, на самом простейшем, 24 года, спасибо, на свете.

0: Благослови
1: Бог, всегда ныне и присне во веки веков.
0: Аминь. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправил свою рабе живот даровал. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправил свою рабе живот даровал. Христос воскресе, смерть и смерть, и смерть поправил свою рабе живот даровал. Святый Божий, святый крепкий, святый смерть помил нас. Святый Божий, святый крепкий, святый смерть помил нас. Святый Божий, святый крепкий, святый смерть помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. Аминь. Дай Троица, помилуй нас, Господи, и чисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святых посети и исцели немощи наши, и чисти жрать. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присне во веки веков. Аминь. Господи, без неба, святых свирен, Твоя да приди, царство Твоя да будет, воля Твоя, я Твоя, Господи, на земле. Хлеб наш, что сущий, дашь нам днесь, устави на долги наши, и кушай, оставляй Господом нам. И не введи нас в искушение, но избави нас.
1: Яко Твои есть царство и сила, и слава Отца и Сына.
0: Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого Бога, недоумеющий, сиюти молитву, Творец и грешный приносит, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, Отец, помилуй нам и зло. И же помяни беззаконие наше, но призри ныне это благотрубие избави от врага нас, чтобы мы смогли победить. Все дела руку Твои и имя Твое призывает, приняй Твое, Аминь. Милосердие, двери, двери нам, Дух Славный, Богородица, надеюсь, всех Тебя да не помилуй. Но да избавишься на Твой пред Ты, пусть и спасение рода христианства. По чистому образу Твоему поклоняемся, Боги, просящих прощения, прегрешения наших, Христе Боге. Воле бы благоволил и хоть возведи на крест, да избавишь, и я же создал из того труда. Я уже благодарствую Тебе, радость и сполость, и созвать наш крышедой спасти мир. Милосердие, сущий источник милости, сподоби нас Богородицу. Призы рыжи, совершившие веков, прекрати вот не на Тебя побывающих. Радость и приемли, я говорю, да, говори, бесплодный, армия страдим. Господу поволи,
1: и укрепи меня в приближающихся, и бескровное священное действие совершить крестьян и славу Николаевича Бога Солеса. И на свете наше
0: Раз мы их ради исправим пред тобой путь мой, как он есть, будет идти. Хвалится тебе имя Твое, как ты благословишь праведника Господи.

0: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети истинно немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою, не в устах листивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночи, искусил меня еси, и не обретися во мне неправда. Якогда не возглаголит уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал мя, иси Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази мою душу мою, одержаша тук свой затвориша, уста их глаголаша гордыню, изгоняющие мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиши, уклоните на землю, обяша мя, яко лев готов на лов, и яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, при дворе я, и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же правду явлюсь и лицу Твоему, насыщуся в них, да явителися славе Твоей. К Тебе воздвигов душу мою, к Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо всетерпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты, еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности мои я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни милости истинным взыскающим завет Его и сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий смаз. Скорби сердце моего умножившися от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое и труд мой лик, и остави вся грехи моя, вишь враги моя. Яко умножившися и ненавидением неправедным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не постужусь, яко уповах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, повелицей милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое.
2: наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очистимя, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе, единому согреших и лукавое, пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил мне еси. Окропивши мя и сопами очищуся, омывши мя и по числе губилюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, с неба и отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотел все жертвы, лал Бог, убо все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлую воскресенье проповедь от ангела, увидевши Господню ученицы и прадеднее осуждение отвергши, апостолам хвалящийся глаголуху, испровержися смерть воскресе, Христос Бог, даруя мир, вивелию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами. Яко всем спаси возопил еси, жаждой да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей, о Христе Боже, слава Тебе! И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица Ты, и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, владычица со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господне дне

Сына и Свечи, Церковь Вселе Всесветлый Божий, и сень славы Яре, ковчег же и рук.

Отче апостолі, от скорби бывшие при Стефане, пройдоше даже до синяки и титров и антихи, ни едином Боже глаголюще слово токмо иудеям, как уже нецы от них мужи кипрсти и киринеисти, и же решедше в Антиохию глагола к еленам, благовествующих Господа Иисуса, и перука Господня с ними, многое же число веровавши, обратившися к Господу, слышано же бысть слово о них во ушию церкви, сущие в Иерусалиме, и послаша Варнаву прийти даже до Антиохии, и же пришел и видев благодать Божию, возрадовался, и утешавшимся изволением сердца терпевший

Вы же имя лета цело собирайтесь в церкви и учите народ много, нарещи же прежде в Антиохии ученики христианы. От ученик же поелики, кто имеющий что, изволишь киждо их на службу послать и живущим во имя.

Старцем рукою, Варнавлею и Савлею. Иду к Твоему, аллилуйя.

Во время онном приди Иисус во град Самарийский, глаголем Исихарь, близ Овесии Южидане Иаку, Иосифу, сыну своему. Бежит у источник Иаку, Иисус же тружся от пути, сидяши таку на источнице, бежи, яко чаш шесты. Приди жена от Самарии почерпать воду, глагола ей Иисус, дашь мне пить. Ученицы бы его отшли, бяху в град добрашну купят. Глагола ему жена самарянине, как о ты, жидовин сей, от меня пить и просиши, жены самаряны несущие, не прикасают бося жидове самаряне. Отвещая Иисус и речей ей, аще бы ведала дар Божий, кто из глаголя ти дашь мне пить, ты бы просила у него и дал бы ти воду жив. Глагола ему жена, Господи, не почерпала имаши, и студенец есть глубок, откуда убо имаши воду жив. Еда ты более си отца нашего Иакова, и же даде нам студенец сей, и то из него пит, и сынове его, и скоте его. Отвещая Иисус и рече ей, вся пияет от воды сия, жаждется паки, а иже пиет от воды, и же аз дам ему, не вжаждется вовеки, но вода иже аз дам ему, будет в нем источник воды, текущий в живот вечный. Глагола к нему жена, Господи, дашь мне сию воду, да не жажду, не прихожду сему почерпать. Глагола ей Иисус, иди, пригласи мужа твоего и приди сему. Отвеща жена и рече ему, не има мужа. Глагола ей Иисус, добре рече, яко мужа не има. Пять бо мужей имела Иси, и ныне его же имаше нести муж. Сего истину рекла Иси. Глагола ему жена, Господи, вижу, яко пророк еси ты, отцы наши в горе сей поклонишися, и вы глаголите, яко в Иерусалиме есть место, и где же кланяйтесь, подобая. Глагола Иисус, жено, веру ми и ми, яко грядет час, когда не в горе сей, и в Иерусалиме поклонитесь отцу. Вы кланяетесь его же невесте, мы кланяемся его же веру, яко спасение от иудеи есть, но грядет час и ныне есть, когда истинные поклонницы поклонятся Отцу Духом и истинную, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и же кланяется Ему, Духом и истинную достоит кланяться. Глагола ему жена, «Вем, яко Мессия приидет, глаголем и Христос, егда той приидет, возвестит нам вся». Глагола Иисус, аз есть мы глаголи с тобою. И тогда приедоша ученицы его, и чуждахуся, яко с женою глаголаше, никто же бореще, че со ищеши или что глаголише с нею. Остави же водоносную жена, иди во град и глагола человеку. Приидите и видите человека, и же рече ми вся ерика сотвори, еда то есть Христос. И задоша же из града, и грядяху к нему. Между же сим моляху его ученицы его глаголище. Рави яшть, он же рече им, аз брашно имам ясть, его же в невесте. Глаголах уже ученицы к себе, не да кто принеси ему ясть, глагола им Иисус, мое брашно есть, да сотворю волю пославшего мя и совершу дело его. Не вы ли глаголите, як вы еще 4 месяца суть, и жатва приидет. Все глаголи вам, возведите очи ваши, и видите нивы, яко плаве суть к жатве уже. И женяем мзду приемлет, и собирает плод в живот вечный, да сеем вкупе радуется и женяй. Во всем бо слово есть истинное, яко иль есть сеяй и иль есть женяй. Аз послах вы жати, и где же вы не трудистеся, и не и трудишеся, и вы в труд их не досте. От града же того мнозе вера вашего он от самарян, за слово жены свидетельствующая, яко рече ми вся элита сотвори. Егда же приедоша к нему самаряне, моляху, дабы прибил у них, и прибысь тут 2 дни, и много паче вера ваша за слово его, жене же глаголяху. Яко не к тому за твою беседу верую, сами бо слышахом и веры, яко сей есть твои истины.

Господи, все дедуи, Боже, отец наших, молим ты все.

Молимся о блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных и создателях святых обителей сиян, и о всех предепочивших отцах и братьях, зележащих и

помолимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, уеже приятие молитвы нас недостойных работ Твоей сию годину испытания, пришедшей на Русь святую, обышедшей об душею в России, и уеже видеть спасение Твое, рзем все, Господи, услыши и помилуй.

слушая, молится, уеша благосердием и милостью, презрейте на воинство и все защитники Отечества нашего, и уеша утвердите нас всех, верите на мысли, здравие и силе духа, и всем все Господи.

Отче, молимся о полносящих добродеющих во святимости Неснем в храме всем, трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие, богатые милости.

нашего, презри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все брани хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить, победить единый народ и я, восстань Боже в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоей победу, верным чадам Твоим, в единстве русские церкви ревнующие поспешествуют, духи братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающему омрачению умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь живаго Бога, и замысли их не спровергни, благодати Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от правды и влияния сохрани, кишевное кровом и знание сущее, в дому и беди, алчущие напитай, недугущие и страждающие укрепи и исцели, смятение и печали сущим, надежду благую утешение подашь, всем живогнись я убиенным, и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори, исполни нас я же вся веры, надежды и любви, поставив паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, всякое ты единим и устыдиним сердцем, Твоим святым Богу в Троице славному, Ты выси заступление и победа, и спасение, бывающим на Тебя, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

人間。

0: блаженники верни, паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй!

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В нижнем мире спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Мира, благостояние святых Божьих церквей, соединение всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, входящим в бой, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Да избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды.

Chicago.

moje, ježe zavila ni moje, o ostavljenje.

спаси, я есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за мной.

тебе приносящее, о всех.

изрядно во пресвятей и чистей преблагословенней славней Владычице нашей Богородице.

0: Хотя есть и человече, тело в довличне, страхом приступит, и не опалившийся огнь бы есть. Божественную же пия кровь к общению, первый примирися тебя опечалившим. Та же дерзая таинственно мрачно яшт, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тело владычне, сим помолися, образом сотребетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, при многие ради благости, в последние дни в плоть оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарной и злонравной Твоей крови, обновивай растевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими, и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших бы Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несть достоин возрети на высоту славы Твоя, прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди, приступив и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивцы, долго терпелив же, многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконами моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл, иси человека, любчи пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живо быть ему. Не хочешь ибо, владыка, создание Твоей руку погубить, и не же благоволившего погибели человечестей, но хочешь и всем спастись, и в разум истины прийти. Тем же и отсащи недостоин есть в небесе и земле, и сия превременная жизнь, всего себе по вину греху и сластим поработив и Твой сквернив образ. Но творение и создание Твое, быв не отчаивая своего спасения окаянной, но Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу. Прими, убо меня, человека, любчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудыга, и возьми моя тяжкое бремя грехов. Грех земли мира и немощи человеческие исцеляет, вуждающиеся я примененное к себе призываю и покаиваю, не пришеды призывать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать у святыни во страсти Твоем, якода чистым сведением совести моя. Святынь Твоих часть приемлю, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имею Тебе во мне живущее и пребывающее, со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом от еже недостойней тем причащатися. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденного испримать и часть святынь Твоих Духа Святаго общения в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Возлюбленные во Христе братья и сестры, Господь наш Иисус Христос приходил на землю, примером своей жизни учил людей добру и истине, даровал нам Святое Евангелие и обещал не оставлять нас сиротами без Его помощи и наставления. Поэтому мы обязаны верить, что все посылаемое нам по воле Божией случаи и обстоятельства жизни всегда, ежедневно и ежечасно учат нас, как нам необходимо поступать для пользы и спасения души. Вот и сегодняшнее евангельское чтение служит нам величайшим руководством и назиданием для духовной жизни и учит, как нам направлять свой жизненный путь по спасению. В сегодняшнем Евангелии мы с вами являемся свидетелями беседы Господа с самарянкой. Именно из этой беседы мы узнаем о поклонении Богу в духе и истине. А поводом к этой беседе послужило очень непростое обстоятельство. Господь наш Иисус Христос после праздника Пасхи проходил из Иерусалима в Галилею через Самарийскую область. Утомившись от длительного пути и полуденного зноя, Господь сел отдохнуть у колодца вблизи города Сихар. Братья и сестры, нам с вами необходимо знать, что Самария когда-то была маленькой страной, которая находилась между Галилеей и Иудеей. Самарии долгое время управляли нечестивые цари, которые искажали и не могли правильно сохранить веру. Именно там была царица Иезавель, от жестокости которой пророк Илия должен был бежать в горы. И Самария, не сохранив веры, стала прибежищем многих врагов Палестины. И в таких исторических обстоятельствах самарянский народ перемешался с язычниками, и их вера сильно отличалась от веры, которую исповедовали иудеи. Поэтому иудеи считали самарян изменниками и предателями, считали их хуже язычников и относились к ним с презрением. Когда иудеи, жившие в Галилее, шли на праздник Пасхи, то они старались идти не через Самарию, а переходили Иордан и шли по восточной части Святой Земли, только чтобы не встречаться с самарянами. Самарянин никогда бы не подал иудею чашу холодной воды, если бы он проходил мимо его жилища. Самаряне были отверженными в глазах иудеев. Нужно помнить, сколько было немощи, сколько было зла между этими народами, какая сильная вражда коренилась в сердцах самарян и иудеев. Через Самарию путь был короче, но идя через Самарию, иудею нельзя было останавливаться, здороваться, разговаривать, нельзя было просить воды или пищи. Это означало оскверниться с изменниками и предателями. Нужно помнить, что в Палестине очень жарко, в летнее время в тени температура достигает 45 градусов, а на открытом солнце находиться вообще опасно для жизни. И вот Господь, совершая свой переход после Пасхи из Иерусалима в Галилею, обычно ходил дальней дорогой, но в этот раз Он пошел через Самарию. Господь так же, как и все, шел под палящим солнцем, Он шел, как обыкновенный путник, и Господь так же, как и все, испытывал тяготы нашей жизни, испытывал зной, усталость, жажду, и Он это делал для того, чтобы разделить с нами все тяготы нашей человеческой природы. От жары и долгого пути Он утомился и сел отдохнуть у колодца Иакова вблизи города Сихар. Ученики пошли искать пропитание, чтобы найти хотя бы хлеба. В это время к колодцу приходит женщина-самарянка, и Господь просит у нее воды, поскольку колодец был глубоким, а у самарянки был кувшин с веревкой. Это было в 6 часу, а по нашему времени в 12 часу дня. Мы видим, братья и сестры, что Господь первым обращается к женщине-самарянке, прося у нее простую, вещественную воду, предлагая взамен нечто особенное – воду живую. Этим предложением самарянка была сильно удивлена, чувствуя перед собой не простого человека, а человека, обладающего высшей силой. В нашей жизни Господь также первым обращается к совести каждого из нас и терпеливо предлагает духовное взамен вещественного. А эта беседа, этот диалог, жаждущий души с Богом, порой простирается на всю жизнь. По духовному закону результат такой беседы всегда один. Чтобы душа получила воду живую, текущую в жизнь вечную, ей необходимо пожертвовать вещественной водой. Живая Христова вода, которую Он дает всем в Него верующим, это любовь, правда, радость, мир и милость. Все это высокое духовное подается человеку благодатным евангельским учением. Пример самарянки служит нам прямым подтверждением этой истины. Еще не услышав учения от Христа, она не проявила желания дать Спасителю напиться. А после проповеди, напитавшись духовным, самарянка стала проповедницей этого учения и даже мученицей за веру Христову. Только Христово учение утоляет жажду души и наполняет радостью и любовью. Тело человека, как бы оно ни было здорово и крепко, без пищи слабеет и разрушается. Так же и сад, как бы он ни был благоустроен и плодороден, без воды засыхает и пустеет. Поэтому каждой благочестивой душе, чтобы оставаться живой, необходимо прилежно поучаться в Слове Божьем. Кто от Бога, тот слышит слова Божии, говорит Спаситель в Святом Евангелии. Все истинные служители Божии знают, что без чтения и слышания Божественного Слова они не могут твердо стоять на пути добродетели. Поэтому нам необходимо с усердием прибегать к Слову Божию и черпать в нем силу и духовное утешение. В нынешнем евангельском чтении также обращают на себя внимание слова Спасителя об истинном служении Богу и истинной молитве. На вопрос самарянки, где должно поклоняться Богу, в Иерусалиме или на горе Хоризим, Господь ответил: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Этим наставлением Спаситель очень конкретно указывает, каким должно быть истинное служение Богу и истинная молитва. Господь главным образом требует от нас не телесного служения, а духовного. Также и молитва должна быть не телесной и внешней, а сердечной и духовной. Не слова, исходящие из наших уст, умоляют Бога, и не наш голос нужен Богу, а воздыхание сокрушенного сердца. Молитва без внимания все равно, что светильник без елея или кадильница без фимиама. Поэтому, дорогие братья и сестры, подражая примеру самарянки, обратившейся от проповеди Спасителя в проповедницу веры Христовой, и сами искренне станем любить нашего Господа и питать свою душу от благодатного источника воды живой, каким является Святое Божие Слово. Приходите к этому источнику и утоляйте жажду своей бессмертной души от рады и утешения, напояя свою душу благодатным Христовым учением, но также научимся служить Богу Духом и истиною и сподобимся в будущей жизни, в вечной радости, сопричастие со Христом. Аминь.

служение верою приступите.

Спасусь и молюсь через святых очищений. Верую в Господи и исповедую, яко ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, души за меня грешное спасти, а к ним же первый есть Марк. Ищи верую, яко сия есть самое пречистое тело Твое, сия есть самая честная кровь Твоя. Молюсь я оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение Мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподобь меня неосужденно причислить и причислить Твоих тайн, восстановление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечеря Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастник, причастницу меня прими. Не во врагом Твоим тайну повел, не лапзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но в исцеление души и тела. Аминь.

Твоя, и благослови достояние Твое.

Прости, приимся, божественный, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоим благодатью. И совершен свят, перед и безгрешен, и спросивши, сами себе и другим.

Pablo, sei lá, eu não digo, não, eu tô muito.

Господи, освящай начало Твое, спаси люди Твои, и благослови достояние Твое, исполни отцеки Твои, сохрани, освящай.

Господь на вас, такого благодати человека любим, всегда мне принесу родителей.

0: Христос воскресе!
1: Христос воскресе!
0: Христос воскресе!

братья и сестры, на предстоящей седмице 16 мая в субботу Святая Церковь совершает память собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове пострадавших. В этот день, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 9 часов утра на Бутовском полигоне будет совершена божественная литургия, на которую приглашаются все верующие к молитвенному участию в богослужении.

0: истину воскресе.
1: Сейчас какие-то желающие слышали, выслушайте молитвы, подготовьте очищение. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
2: Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отребуемся грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобился. Благодарю тебя, яко мне недостойного причаститеся при чистых Твоих и небесных даров сподобился. Но, Владыка человека, любче нас ради умери же и воскреси, и даровавый нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне в исцеление души же и тела. В отгнание всякого сопротивного в пресвящении очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицеверну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так и сего жития ищу эту надежды живота вечного, в пресносущный достигну покоя, держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечные слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бы и все истинное желание, неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же миси, подал благих и о причащении причистых, и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и даруй мне чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы и все хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дай пищу мне плоть Твою волю, органцы, опаляй недостойное, да не опалишь мне, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся состава, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состава, утвердись косми вкупе, чувств просвети простую пятерицу. Всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покрый, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела и слова душа тленного. Очисти мое, украси меня, удобри в разумении, просвети меня, покажи мне Твое селение, единого духа, и не к тому селение греха. Да яко Твоего дому, входа причащения, яко огнями не бежит всех злодей, всяка страсть молитвенники Тебе приношу все святые. Чиноначалия же бесплодных притечу Твоего, премудрый апостол, и к всем же Твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоудробнее премии. Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы и вся освящение единой наших, блажи души светлость, и Тебе либо подобно, яко Богу и владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов, будет же мне благодарение, сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое, сподобие меня грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, светь помраченную моя души, надежда по крови прибежища, утешение, радование мое, благодарю Тебя, господобило меня и сине достойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего. Но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, родший, оживотворимя умершленных грехом. Я же милостивого Бога, любу благоудробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание, пленение, и помышлениях моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, выставления души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во еже петь, и славить тебя во все дни живота моего, яко благословенный и предпрославленный, еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь того, чего и спасение Твое, еже и се уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
3: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, во Отца и Сына, и Святаго Духа,
1: ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявшая благодать вселенную, просветение серебра, любя мирами, сокровища снизка, высоту нам смиренно, мудрее показано Твоими словесы, наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял и всебожественную благодать, и Твоими устами вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни достойно хвалимся, ибо наставник, как божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательству христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презрек грешных молений глаз, но предваре, яко благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остыния Богослову родшую сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, полоне наше, слава Тебе.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробе живо даровав.

Молитвами преподобного Ипатанасного Отца нашего Сергия, Игумена Рады, и Слуга Чудотворца, и все святых, помилуйте, спаси от нас, яко благ и человек люди. Христос воскресе!

questions?

0: Qu'est-ce que tu dis?
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим и гробе живот дровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим и гробе живот дровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим и гробе живот дровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти.

0: Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посиди исцеление мочи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный наш там днеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажени живущие в дому Твоем. В веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление, го Тебе восхождение сердце своим положи. Твою доль плачевную место еже положи, ибо благословение да закона полагай. Пойдут от силы силы, явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Божий Яковы, защитничи наш вещь Божий, презрены лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворе Твоей, паче тысячи, с волю приметайтеся дому Бога моего, паче ниже житими вселения грешничих, яко милости истинно любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих ни злобием, Господи Боже, силу, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плен Яков, оставилась и беззаконие людей Твоей, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и си от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да во веки прогневающийся на ныле простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся, оживишь, иные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твоя и спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на людей свои, на преподобное своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ, боящийся Его спасения, Его вселите славу земли нашу. Милости истина средствостися, правды и мира облобызастася, истина земли восия, правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищую Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен ей, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающий на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взя душу мою. Яко Ты, Господи, благо кроток, а многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. День скорби мой я воззвал к Тебе, як услышал миссию, несь подобен Тебе, Бозе Господи, несь по делам Твоим. Все языцы лики сотворилось, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославит имя Твое. Яко велеси Ты, творя чудеса, Ты, си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне избавилась и душами от ада преисподнейшего. Боже, закону преступницы, восташи на мя, и сон державный, заскаши душу мою, не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедро милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь держава Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видит ненавидящий мя, и постадятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил миссии. Сотвори со мною знамение во благо, и да видит ненавидящий мя, и постадятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил миссии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлое воскресение проповедь от ангела, увидевшего Господней ученицы, и праднее суждение отвергшие апостолам хвалящийся глаголуху, испровержися смерть воскресе Христос Бог, даруй мира и велию милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестие напой водами, яко всем спасе запилыси, жаждой да грядет ко мне и допиет, источничай жизни нашей Христе Боже, слава Тебе, и ныне и присно и во веки веков, аминь. И же нас ради рождеся, девы распятия, претерпе благие, испроверги смертью смерти, воскреси не влияка Бог, не презри, я же создалась рукою Твоей, яви человека любе Твоей милостиве, примироша Тя, Богородицу, молящейся за ны, спаси, спаси наш, люди отчаянная, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного Тебе, из Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцеление мощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь на дне еси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному преплавлящуюся всех творчий владыка к предстоящим благовести Христе Божие, придите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верно выпием. Щедрота Твоя даруй нам, Ты бы еси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостиве, много благоутробнее, же праведное любя и грешное милуяй, и же вся завыка спасению обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш западен Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры в разум неприступное Твоей славы, яко благословен еси во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без тления Богослов, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Лодой,

0: Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевое наше согрешение, и даже до нынешнего часа приведи нас, вот же на животворящем древе висе, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смертью смертно разрушилось, и очисти нас, грешных и недостойных раб моих, согрешихом бы беззаконного, а мы несмы достойны возвести от часа нашей, возрите на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоей, ходихом воля сердец наших, но молим Твою безмерную благость, причини нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, умертви плотское наше мудрование, да ветку отложивши человека в нового облицемся, Тебе поживем нашим владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище Ты быси, воистину истинное веселье, радость любящим Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаемся безначально Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови души мои, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зело, во исповедание велепо, то облеклся Иси, одеяся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспреннее своя, полагай облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои духи и слуги свои пламени огненные, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна, яко риза, одеяние, я на горах станут воды, от запрещение Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, место еже основалось им, предел положилось, и уже не придут, ниже обратятся покрытие землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сильные, ждут она гряжь жажду свою, но ты птицы неместные привитают, от среды камень не дадят глаз». Напояй гору от превыспрени своих, от плододел твоих насытится земля, прозябай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, умастите лице лим, и хлеб сердца человеку укрепит. Насытятся древа польская, кедры ливанские, иже если насадил там, а птицы во гнездятся, и родивы жилища предводительствует ими. Горы высокие ленем, камень прибежище зайцам сотворилось и луну во времена. Солнце позна запад свой, положило седьмую высь ночь. В ней же пройдут все звери дуравни, с ким не рыкающие восхитите и взыскать от Бога пищи себе. Восия солнце и собравшися в ложе своих лягут. Изыдет человек на дело свои, на делание свои до вечера, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твори Твои, ясие море великое и пространное, там агади и жени числа, животные малые с великими, там а корабли приплавают, змисие его же создалось, и ругайтесь ему, всяк тебе чаю дать и пищи им во благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку всяческой, исполнится благости, отвращи же тебе лице, возметутся, а ты миши духах и исчезнут, перцы возвратятся». После же Духа Твоего содержится и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о деле своих. Презирай на землю и творяй трястись, прикасайся горам и дымятся. Воспою Господи в животе моим, пою Богу моему, донде же есть, им да усладится ему беседа моя. Аже возвеселюся о Господе, да исчезнут грешница земли и беззаконница, яко же не быть им. Благослови души моя Господа, солнце возна запад свой, положилось и тьму и бысь ночь. Яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и... Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Воскресни в мире и спасение душ наши, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй, благостояние святых Божиих церкви и соединении всех Господу помолимся.
2: Господи, помилуй!
1: Господи, храни с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй!
1: Нашим святейшим патриархе Кирилле, о Господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем причте и люди, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй!
1: Боги начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
2: Господи, помилуй!
1: Богу, храни, храни наши

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Боже, спаси нас духа по изобилии плодов земных и времени мирных. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Боже, всех путешествующих, недугающих, страждущих, плененных. И Господи,

Господи, храни неустал моими дверь ограждения устав моих, не уклони сердце мое, совеса лукавства, не всего тебе на огресе, в человеке, делающими беззаконие, и не сочтусь со избранными, накажет мне праведник милости, обличит мне, или же грех, но беда не на масти главы мои я, яко еще и молитва моя во благоволение, всех пожертвовавших приками не суди их. Услышася глаголи мои, яко возмогоши, яко долще земли просилися на земли, расточившися гости в приаде, яко к Тебе, Господи, Господи, Отче мой, на Тя уповах не отыми душу мою, сохрани меня от сети уже составившую меня соблазн, делающую беззаконие, падут вам режу свои грешницы, един есть мазду, где же приду, гласом им ко Господу возвах, гласом им ко Господу помолился, пролив пред ним моления мои, печаль мою пред ним возвещу, да исчезать от меня духу моему, и ты познал и стези моя, но подействием бы не может тогда скрыша сеть мне, смотря в эти свои взгляды, по небе зная меня, погибе бегство отменения, взыскай душу мою, возвав тебе, Господи, рех, ты иси упование мое, часть моей иси на земле живых, возьми моление моему, я бы смирился зело, избави меня от гонящих, и я бы укрепившись обачи меня, изведи из темницы душу мою, исповедайтесь имени твоему, и нежно праведница, донди же воздайся мне, из глубины возвав тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да буду души твои, внемлющий глаз мой.

Господи, вечер все без греха, сохранитесь нам. Благословен еси, Господи, Боже, Отец наш, как моли, прославлено имя Твое во веки. Аминь. Будь, Господи, милость Твоя на нас, я хожу по Богу на Тебя. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, образуми меня оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети меня оправданием Твоим. Господи, милость Твоя во веки, руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко благ и человека любит Бог, и си тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

Мы искупляем дождиком нашим, и не веди нас во искушение.

0: Бога, хранимой стране нашей, в властях и воинстве, и яда тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молится во блаженных и преснопамятных святейших патриарших православных и создателях святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братьях,

0: Духе и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: Сей благослови.

Вышний Богу и на земле мир человеческий благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир человеческий благоволение. Слава Вышний Богу и на земле мир человеческий благоволение. Господи, усни мои отверзишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои отверзишь и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что все умножь, остужающий ими мнозе устают на мя, мнозе глаголю души моей, не спасением в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, вознося главу мою, гласом ко Господу возвахаю, слышим от горы святые свои я, азус мог и спах востах, как Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, как ты поразился вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господнее спасение на люди Твои, благословение Твое, азус мог и спах востах, как Господь заступит мя. Господи, да не яростью Ты обличишь меня, не же гнев Ты накажешь меня, не кострел Ты узошел мне и утвердился мне руку Твою, не с исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадошу главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеши и согниши рана моя от лица безумия моего, пострадав и слепохся до конца везде сету выхождав, яко и лядвое мое наполнившись по ругани, не с исцеления в плоти моей, озлоблен бык и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, оставь мя сила моя, и свет очи мои, то не со мною, друзья мои, искренне мои, прям мне приближься и сташа, и ближний мой далече мне сташа, и нужда посеющую душу мою, ищущая зла мне глагол, кусует мне листи на весь день поучахуся, а же я как глух не слышу, и яко не мне отверзаю у свои, и бых яко человек не слыша, и не мы его из тех своих обличений я, яко на тебя, Господи, уповав ты услыши, Господи Боже мой, яко ревда никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, моим на мебели речи выша, яко азна раны котов и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, попекусь о гресе мое, врази же мои живут, и укрепишься паче мене, и умножься ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая болгах умя, за не гоня в благостыню, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, волми в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, волми в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, ожидай Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, землепусть и непроходнее, безводнее, так и во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, пусть не мои похвалите Тя, так и благословлю Тебя в животе моей, а имени Тебя воздержу руцы мои, яко тук и масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся, прельпе душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя, ти же суе скажет душу мою внит преисподней земли, предадятся в руки оружие части лесовым буду, царь же возоселится о Бозе, похвалься вся клянися и, яко заградишься уста глаголющих неправедно я, на утренних поучася в тяко былось и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй!

Сьогодні возвав кров наші пред Тобою, давній пред Тя молитву моє преклоню, ухо Твоє к моленню моєму, як і сполнився зол душа моя і живот мой, аду приближися, применен бы с нисходящими в ров, бых, як и человек без помощи, в мертвых свобод, як и язвы не спящего в гробе, их же не помянулся к тому, и те от руки Твои отреновения выше, положишь меня в крови преисподнем, в темных и сине смертни, на мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твои навелась и на мя, удалися знаемых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и нисхожда, очи мы из него гости от нищеты, возвав Тебя, Господи, весь день воздев Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповеятся Тебе, еда повесь, кто в гробе милость Твою истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвений, я с Тебе, Господи, возвав, и утро молитву мою предварится, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращающий лице Твое от меня, нищ есть пас и в трудех от юности моя, вознежися, смирихся из не могу, на мне придуши гневе Твое устрашение Твое возмутишь меня, а выдоши мя ковода весь день, одержавши меня в купе, удалось от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего дни возвал кровнощи пред Тобою, да в ней пред Тя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающих вся беззаконие Твое, исцеляющих вся недуги Твоя, избавляющих от искления живот Твой, венчающих вся милостью и щедротами, исполняющих в благих желания Твое, обновиться яко, порной юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своя Моисею и сыновом Израилем хотение своя, щедрой милости в Господь, долго терпелив и многомилости, не до конца прогневается, не же вовек враждует, не по беззаконием наше сотворил ясна, не же по грехом нашу воздал ясна, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят восточ от запад, удал есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той познал создание наше, помянуя, как перси есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцвете, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди, утворите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильней крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воля Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не в ненесу с рабом Твоей, яко не оправдится пред Тобой царь живы, яко погнав враг душу мою, смирил земный живот мой, посадил месть темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятейся сердце мое, помянув дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творении кругу Твоя поучався, воздех Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня и уподобности нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь Твой же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на земную правду. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдой Твоею. Изведешь от печали душу мою, и милостью Твоею потребишь враги моя, и погубишь вся стужающая души моей, яко озрав Твоей. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не в ненесу с рабом Твоим.
услышим я, Господи, в правде Твоей, и не в ней Иисус рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

0: Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, во всем прище и люди, Господу помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Участвующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Богу, храни мой страдание.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе

Помяни Тебе, Господи, во святую душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, не постыжусь и вовек, ниже да посмеют меся в России мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в оче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезя Твоим ночи, имя наставь меня на истину Твоей ночи, имя, как Ты, сего, спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедро Ты, Твоя, Господи, милости Твоя, как века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня, это ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь всего ради закона положится грешающий на пути, оставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути Господней милости, истинно взыскающие советы Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законно положит ему на пути Его жизнь воли, душа Его благих во дворице и семеного наследит землю, и жаба Господь, боящийся Его, и завет Его и вид им, очи мои вынука Господа, который столь не дотети ноги мои, призри на мя и помилуй мя, коди народ и нищий тьма, скорби сердце моего, множишися от нужды, козведи мя, вишь смирение мое, труп мой, оставь все грехи моя, вишь враги мои, ко множишися, и ненавидение неправедно возненавидишь мя, сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, я к обовах на Тя, не злоби и прави, прилепля ко мне, ко потерпи Тя, Господи, избави Божий Израиль, все скорби Его. Суди мне, Господи, касни злоба моя, ходи ко на Господу, упование из не могу. Искуси мне, Господи, испытай мне, рожди утробы мое, сердце мое, и к милость Твоя пред очима моим, а если благогоди к воистине Твоей, не седло сонмом суетым, со закона преступными не внину, возненавиди церковь на лукавную, щека с нечестивыми не сяду, умыв неповинно крутся мои, обыду жертвенни Твой, Господи, ижу слышали глаз славы Твои я, поведайте вся чудеса Твоя, Господи, возлюби благолепие дома Твоего, место селения славы Твои я, да не погубишь с нечестивыми души мои, сможет крови живот мой, и же в руку беззакония ресницы к исполнению мзды, а же не злоба моя, кадик, избави меня, Господи, помилуй меня, нога моя станет правоте, церковь благословлю Тебя, Господи, Господь просвещение мое, Спаситель мой, кого боюсь, и Господь защититель живота моего, кого страшуся, не да приближайтесь на меня злобнующие, же снести плоти мои, и оскорбляющие меня, и вразимые эти изнемогошие подоша, аще полчится на меня полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на меня брать на него, осупова, иди напроси от Господа то возвещу, и же жить ими в дому Господне, вся дни живота моего, зрите ими красоту Господне, посещайте храм святый Его, яко скры меня в селении своем, день зол мои, покры меня в тайне селения Твоего, на камне вознеси меня, и ныне се вознеси главу мою на враги мои,

Упали и воскликновения, пою и воспою, Господи, и услыши, Господи, глас мой, им же возвах, помилуй меня, услыши меня. Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу, взысках, Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня, и не уклонись гневом Твоего, и не уклонись гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой, як отец мой, мать, и мой оставясь ты меня, Господи, восприят меня, законоположи мне, Господи, пути Твоем, и настави меня на стезю правду, правый враг моих ради, не предашь меня в души стужающих меня, кого старше на меня свидетелей неправильные, солга неправды себе, веру видите, благая Господи, на земле живые, потерпи Господа, мужайся, докрепится сердце Твое, потерпи Господа.

Тебе, Господи, славу Божию мода, не промолчишь от меня, ты никогда примолчишь от меня, уподобишься нисходящим в ров. Услыши, Господи, глаз моления моего, не да молитимися к Тебе, не да возьмите руцем и храму святому Твоему, не прилицы меня согрешники, сделающими неправду, не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злажив сердца своих, нашим, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку и дашь им, воздашь воздаяние к им, яко не разумеешь, в дела Господни, в дела руку Его, разоришь, и не создишь, и я благословен, Господь, я услышу глаз моления моего. Господь, помощник мой, защититель мой, на Него упова сердце мое, поможем ей, и просвети плоть моей воли мы исповимся Ему, Господь, утверждение людей своих, и защититель спасения креста своего есть. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весы на Боже, принесите, Господи, весы на овне, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, поклонитесь, Господи, во дворе святим Его. Глаз Господний на водах, во славу возгреми, Господь, на водах многих. Глаз Господний в крепости, глаз Господний в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и срит Господь кедры ливанские, и снит, яко тельца ливанская, возлюбленная, ко сыну единорож. Глаз Господа, пресыцающего пламени огня, глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господний, свершающий лени открыду бравы. И в храме Его всякий глаголи славы, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь вовек. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людям своим миром, вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии. И не возвеселилась и врагом и во мне, Господи Боже мой, возвал Тебе, исцелил меня си, Господи, возвел и сия та же душа мою, спас и си от нисходящих кров. Хоть и Господи, преподобни Его, исповедайтесь и памяти святыни Его, и как гнев ярости Его, живот воли Его. Вечерю дворись и плачь, и за утро радость, а же рехвы обилие моем, не подвижусь вовек. Господи, воля Твоя, подашь добро Тебе мои силы, отвратил же и лице Твое, и бы смущен. Тебе, Господи, вызову к Богу моему, помолюсь, якая польза в крови моей. Не даст сходить Тебе мысли, не дай исповесить Тебе персть или возвести Ты истину Твою. Слыши, Господи, помилова мя, Господь, бысь помощник мой. Обратилась и плач мой в радость мне, растерзалась и вретище мое, припоясал меня весельем. Я когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюсь, Господи, Боже мой, век, исповемся Тебе. Слава.

Истинный во веки веков, аминь, от тебя, Господи, повада, не постыжусь, во век, правда Твоя, избави меня, изми имя, преклони ко мне ухо Твое, скорее изъять имя, будем и Бога защитить, или в дом прибежище, и же спасти имя, эко держава моя, прибежище мое, си Ты имени Твоего ради наставишь имя, припитаешь имя, изведешь имя, сети сею же с крыши имя, к Тыси, защитить имя, Господи, в руце Твое предложу дух мой, избавились, Господи, Божий истинно, возненавиделась и хранящая суеты в оче, а жена Господа, уповак, возрадуйся, возвеселюсь о милости Твоей, ко презрелось и на смирение мое, спасися от нужд душу мою, и неси меня, сотвори в руках вражей, поставися на простране носи мои, помилуй меня, Господи, ко скорблю, смитись яростью ока моя, душа моя, утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, лето мое воздыхание, к изнеможе нищету и крепость моя, кость моя сметошися, от всех враг моих бы поношение соседа моим зело и страх знаемый моим видящим, я вон бежаш от меня, завен бы их яко мед от сердца, бы их яко сосуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, не да собрать и с ним вкупе на мя, приятие душу мы совещаша, жена тебя, Господи, пова крек, ты си Бог мой, руку твоей жребия мы избави меня из руки враг моих, отгоняющих мя, просвети лице твое нарабатывай, Господи, спаси меня милостью твоею, Господи, на не постыжусь, яко призвах тебя, да постыдятся нечестивые и синие тва. Немы да будут устны листивы, глаголище направлено к беззаконию, гордыню, ничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, уже скрылись и боящимся Тебе, садились и уповающим на Тебя пред сыны человеческими, скрыши и в тайне лица Твоего от медежи человеческого, покрыши в крови от перерекания, сви благословен Господь, яко удиви милость свою награде ограждения, ожерек выступление мое, отвешен несмь от лица отчию Твоей, сего ради услышал, еси глас молитвы мои я, не да вас вах Тебе возлюбите Господа, все преподобные Его, яко истинно взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню, мужайтесь и докрепите сердце ваше, упав все уповающие на Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Тем, кто

Радуйтесь, праведнее, Господи, правом подобает похвала, исповедайтесь, Господи, гусли во псалтире, десните струнем, пойте Ему, Господь, пойте Ему песно, добре, пойте Ему с восклицания, ко право слово Господне, вся дела Его вере, любит милостыни суд Господь, милости Господне, спон земля, словом Господнем небеса утвердившись, и духом уст Его вся сила их, собирая камех воды морские, полагая в сокровища бездны, да боится Господа вся земля, от Него же да подвижется все живущие по вселенней, я который чей выше той повелей, создавшийся Господь, разоряет советы языков, отметает же мысль людей, отметает советы князей. Совет же Господь во век пребывает, помышление сердца Его в рот и народ. Блажен язык и мужи ей, Господь Бог Его, люди, я же избрал наследие себе. С небесе презре Господь, видец все сыны человеческие, от готового жилища своего презре на все живущие на земле, создавая наедине сердца их, разумевая на все дела их, не спасается царь многою силу, исполин не спасется множеством крепости своя, ложка у него спасения во множестве же сила своя не спасется, все очи Господни, на боящийся Его, уповающий на милость Его, избавите от смерти души их, и приветайте я в век глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть. Яко нем возвеселится сердце нашего, имя Святое Его уповахом. Буди, Господи, милостивая на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. А Господи, похвалится душа моя, да услышат родцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его в купе, взыскал Господа, и услыши меня, и от всей скорби моих избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищего звая, Господь, услыши их, и от всей скорби их, и Господь сей их. Ополчится ангел Господень, и крест боящийся Его избавит их. Усите и видите, яко благ Господь, блажен муж, еже уповает нань. Бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его, богатя в нищаше из алкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя и живот любить, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои, еже не глаголоти льсти. Уклонись от зла, и сотвори благо, защи мира и пожени. Очи Господни на праведные, уши Его в молитвы их. Лице же Господне на творящее злая. Еже потребите от земли память их, воз ваше праведней, Господь, услыши их, и от всей скорби их избавит их, близ Господь сокрушенных сердцем и смиренный духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я, Господь, храни Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится, смерть грешников лета, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь душ раб своих.

Суди, Господи, обидящий мя, поборющий, ворющий мя, прими оружие и восстание в помощь мою, и суди меч, и заключи сопротив гонящих мя, арцы, души мы, спасение Твое есть мас, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся спять и постыдятся мыслящими злая, да будут яко прах пред лицем ветре, ангел Господень оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагуба сеть, сети свои ясую поносишь и души моей, да придет ему сетью же невесте, лови твою же скрыда, вымет и в сеть, да впадет в ню. Душа же моя возрадуется, Господи, возвеселится о спасении его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен тебе, избавляй нищий из руки крепших его и нищего Бога от расхищающих его. Поставши на меня свидетелей неправеднее же невидях вопрошах у меня, воздашь мне лукавое, возблагая бесчадие души моей, аже нигда не стужах уми, оболчахся во вретище, смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится, яко ближнему, яко брата нашему, так и угождах, яко плачь, и сетуя, так и смирявся, и на мя возвелишися, и собравшися на мя раны, не познах разделишися, и не умилишися, искусиши мя, подражниши мя подражнением, воскрежеташи на мя зубы своими, Господи, когда узришь и устрой душу мою злодейство их, отлев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в люди тяжцы к восхвалю Тя, да не возрадуются мне враждующими, неправедно ненавидящими туни и помязающие очима, я ко мне оба мирное глаголуху и на гнев лезть и помышлях, о расшириши на мя уста своя реша, благо же, видишь и очи наши, виделось и Господи, да не примолчишь, Господи, не отступи от меня, восстань, Господи, и вольми суду моему Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, да не возрадуются. Радуются мне, да не рекут сердца свои, благо же души наши, ниже да рекут пожрохом его, да постыдятся и посрамятся вкупе, радующиеся злом моим, да облекутся, стут и срам, велеречащие на мя, да возрадуются и возоселятся, хотящие правды моя, и да рекут вину, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его, и язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей. Глаголит при беззаконной, согрешайте в себе, и не из страха Божия пред очим его, яко ульсти пред ним, обрести беззаконие свои возненавидите, глаголу уст его беззаконие лесть, не восхоте разумейте, еже обложите, беззаконие по мысли на ложе своим, преста всякому пути, не благо от злобе жени негодова, Господи, на небеси милость Твоя, истина Твоя, да облак, правда Твоя, гора Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеке, искады спаси же, Господи, яко умножилась и милость Твоя Божия, сынове же человечести, в крови крыло Твое надейтесь и имут, попиются оттока дома Твоего и потоком сладости Твоей напоиши я, яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не приидет мне нога гордыни, рука грешничья, да не подвижет мне, там о подошве вседелающие беззаконие, зреновений выше, и не возмогут стать, и слава Отцу и Сыну.

творящими законе, за некоторого скоро исчатые козели злака скоро отпадут. Уповай на Господа, твори благостыню и насели землю, посешая богатствия. Насладися, Господи, видаст тебе прошение сердца твоего, открой ко Господу путь твой, уповай на Него, и то сотворит. Изведет я ко свет правду твою, судьбу твою ко полудни, повинися, Господи, и умоли Его, не ревнуй спеющему пути своим человеку, творящему закону преступления. Пристание гнева, гневы, и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те за нелукавную еще потребятся. Терпящий же, Господи, ти наследит землю, ище малый, не будет грешника, и взыщеше место его, и не обрящеше кроцы же наследит землю, и насладятся множество мира. Назирает грешный праведный, как поскрежещет нань зубы своими, Господь же посмеется ему за неб. Разирает, яко прийдет день его, меч извлекоши грешницы, напрягоши лук свой. Не сложите у Бога нища, заклатя правое сердце, меч их да внедет сердца их, и луцы их да сокрушаться, лучше малое праведнику, паче богатство грешных ногу, за ним мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведное Господь, весь Господь пути непорочное состояние их век будет, не постояться во время лютого дне, глада насытится, яко грешницы погибнут, фрази же Господь некупно прославится им и возвестит, вознестись, исчезающая, как дым исчезоша, заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает, и как благословящий его наследит землю, клянущий же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляется, пути его восхочет зело, и когда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его, юнейший бых, ибо состаревся и не ведих праведника оставлено, неже семени его просящих хлеба весь день милует, и за им дает праведные семя его, благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселися в век века, яко любит. Суд и не оставит праведность своих, вовек сохранятся, беззаконницы же и женут, и семя нечестиво потребится. Праведницы же наследят землю, веселятся век век. Век века на ней уста праведного поучатся премудрости, из-за кого возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его, смотря и грешный праведного ищет, и умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, и когда судит ему. Потерпи, Господи, сохрани путь его, вознесет, и еже наследите землю, где потребляйтесь грешникам узреши, видях нечестивого превозносящего, носящаяся и высящая, яко кедра ливанские, и мимо иду, и сей не бей за скох его, и не обретеся место его. Храни не злоби, вишь правоту, яко есть останок человеку мир, но беззаконница же потребятся вкупе, останца же нечестивы потребятся, спасение же праведных от Господа, и защитителях есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаша на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя.

Thank you.

dos.

0: И же пачиума, Владыка Божественного Твоего облачения, благодеяние сеет нам, дарове же и благодати и божественной светлости, благоподатной истекающая. Святые апостоли, молите Бога о нас, ангельскими и живы лики, и не вечернего света всегда исполняем, и причастием истинно уважаем пребогатье, любовью празднующие Твою святую память, просвети Господи, поющие, славно бо прославися.
1: Божественное Тя отнюдь распалияса, нежелание теплое, тем же последовал еси огонь на землю, во врещи пришедшему славне. От него же просвещаем, светло взывал еси, Господи вепоим, славно бо прославися.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, Богу вседержителю с одерзновением, добро победней мученицы, предстоящей всегда, молите согрешение, очищение, послати нам.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, венчастися мученица, доброту и божественную, подвиг скончавши, и многокузненного врага победивши, тем же вас обрадованно песня на славословием присну.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, крепости Духа Пресвятаго, крепость, погубисте льстивого змея, богоблажение и бессмертный даров ныне наслаждайтесь.
1: Ныне присно и во веки веков, аминь, полный истощися за милосердие и плоть бысть, возводя чистое к первой нас доброте, и же верою на земле восхваляющие.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, вот животворных источники отверзлась и церкви, а еще кто жаждет усердно, да приходит и пиет, вопия блаже.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от земли, уба на небо вознестися, проявленно глагол еси, с небесе же духа послать, обещал еси святаго.
0: Святи апостоли, молите Бога нас, ценницы явилась еси духа, возглашая нам учение Бога красное, отревая прелукавое пение.
1: Святи апостоли, молите Бога о нас, источи язык Твой, якоже река, жизни источники, и горькие воды прелестные иссуши славнее.
0: Святи мученицы, молите Бога о нас, видением нужным, святи за креста узницы бывшие, соузу прелести злой разрешисти, благодати разреши жесть от плоти к жизни представистися.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, видите Божию красоту, страдальцы, желающие прихвальни, раны и вязание, нужную смерть претерпести, твердости ума красящейся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, законно мученице прихвальни, страждущие нрава крепости, одеястися в кубе победным венцем, и Троице честнее радостно ныне предстоите.
1: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. И же естеством неописанный, во плоти из Тебе описуется, богорадованное и чистое, Его же непрестанно молю, щедрить и спасти, боющий Отя.

0: Таки паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, спаси, помилуй.

Святосиянными зарями словес честных просветилось и всех богоподобное Асыня апостоле, и тьму отгнал еси, и пострадав блажение, источающее исцеление, и телес уставляющее лютые болезни, тем сошедшееся святое Твое все творим торжество, спаса славища, и верно вопием Те, моли Христа Бога грехов оставления подати, чтущим любовью святую память.

0: Льстивого явистися мученицы, ангелов равночестнее, тем же вся вселенная почитает творение, и честное ваше страдание, ими же прославистися.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, стоя посреди святилища, приполовляющийся божественному празднику, жаждой взывал еси, да грядет ко мне и пиет. Пияй, бо сия божественные мои воды, реки из чрева источит велений моих, а иже верует в мя, посланного от божественного родителя, со мною прославится. Сего ради вопием те, слава тебе, Христе Боже, яко богатно излиял еси воды твоего человека.

0: Него подобник же Христу славни, того повинуйся божественным мановением.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, чертога одежды, и украшен был еси божественная церкви, сей духом богоноси, обручився сладким словом мудрости Твоей.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, закон божественный, утверждающий беззаконие, страдальцы безбожных отринуша, благочестно пострадавшие, Господи, ве благо угодившим.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, ублажим днесь Дады и Максима Добле, законно пострадавшие, и хвалами

0: Божественных праздников, преполовине достигшие совершенные божественные добродетели, обучитесь, почимся богомудрием.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, яко воистину священное настоящее торжество преполовине, превеликих бо праздников корени.

0: Яса не предлежа, привлеклась ко пристанищу Божественному, лютя потопляемая.
1: Святи мученицы, молите Бога о нас, Божественное имя и Спасительное, исповедавши предмучители, святи многих мук, мук искус претерпести смерть неправедную.
0: Святи мученицы, молите Бога о нас, благодатью укрепляемой Божественного Духа, не убоястися мучений телесных, не истуканном чести принесости добропобеднее мученицы.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, венец неувидаемый, приемше святи и мученицы Троицы, ныне предстоите трие, не заходим мы сияние сподоблени, ныне ублажаетеся.
0: И ныне пресно и во веки веков, аминь, исцели, владычица всенепорочное, сердце моего,

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, при половине Пятидесятницы настать днесь отсюда, Божественную оба Пасхи, Божественнейшую светлостью озарившейся, отонюда же утешить Телевою благодатью сияющие.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, глаголу еси в храме Христе, предстоя Иудейским собором, свою славу открывая и предъявляя сродство к родителю.
0: Святые апостоли, молите Бога нас, приудився доброте за милосердие нам приближившегося и асане апостоли сему последовалось и оставилось и житейскую красоту.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, научився божественным, научил еси благодатью славне троическому сиянию, древле слепоту обносящее неразумие, безумие.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, новоявленно, якоже звезды зримие, просвещаете земный мир, всехвальные мученицы, помрачение, отгоняющие безбожие благодатью.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, законоположение безбожно до конца отринувшие, законом Господним яви утверждаеми, законно святые мученицы за Христа пострадасти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в отцачайшими разумы и дела, показания добре с высоты спадшего под ноги покористи, украшенные в добротах мучения прихвальни.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь, закон естественных храме Творца естеству воплотил еси, в торковице пачу ума все непорочное, его же добропобедние мученицы исповедуют.

0: Отцу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Ты выси царь мира и спас душ наших, и тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков.

0: Твое даруй нам, Ты высь источник жизни нашей.
1: Оледеневшую мою душу при грешении беззаконьми и течениями Твоих крови напои, и покажи плодоносно добродетельми. Ты бы реклась и всем, еже приходите к Тебе, Слове Божие все святые, и воду нетления почерпате, живую же и очищающую грехи, поющих славное божественное Твое восстание, подая благие с высоты, сшедшую воистину учеником Твоим духа крепость, Тебе, Боговедущим, Ты бы еси источник

0: слава тебе, крепостью спаси смертный, разурь силу, стезю жизни показалась человеком. Благодарна тебе за вощи, благословенности в храме, слава твоя, Господи.
1: Слава тебе, Боже наш, слава тебе, плоть носящая, видящая, не разумеешь соборе еврейсти, слове тебя, Божий, но мы тебе воспеваем, благословенности в храме, славы твоя, Господи.
0: Святые апостоли, молите Бога о нас, болезням, приближайся непрестанным болезни и асани, и облегчилось верным, и к неболезненному приятию наставилось благочестно воспевающее, благословен Бог Отец наших.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, тление уставил еси злобы блаженни, и разум насадил еси спасительный в мысли человеческие, им же просвещаем, владыца всех взывал еси, благословен Бог Отец наших.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, огнем божественного страха душу распаляющие всяко пополисти, мудрый вещь горькую многобожие, их сияние взястися не вечернему согрешении в нашем разрешении подающие.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, струями крови угасивши запаление блаженни многобожие воистину, тучу нам источаете чудес, верою притекающим красы мощей ваших всегда.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, дом явшийся Духа мудрее, добропобедней, мученицы храм, в нем же ныне лежите, источник содевает чудес, вон же прибегающий от всяких.

0: Тебе, Боже наш, слава Тебе, красе нас гроба воста, божества слава и украшен апостолом Твоим, Господи, явился Иси Духа, обещайся тем послать и действовать пьющим, благословите вся дела Господня Господа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умертвив ада, яко Бог живоначальнейший, всем источилось и живот вечный, Его же ныне воображают явственнее светоносных дней сих радости вопиющим, благословите вся дела Господня. Господа.
0: Святые апостоли, молите Бога нас, искоренилось и терние злохуление семенем, слово и ясани, сторичествующий класс, спасшихся множество возделал еси.
1: Святые апостоли, молите Бога нас, просвещение сущих во тьме, тя светильника Тарсу поставляет блажение, и же сего престол строяще священно и преподобно Иоасане апостоле.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, любящих Господа от сия души, яко ангце заклани бысти, пастырю словесному и божественней трапезе прини, состися и в кровех первенец живите.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, верую почтим Кентилиана и Даду и Максима, мученики Христовы, божественные звезды, просвещающие всех сердца чудес. Лучами.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, глаголы преобидившие безбожных и злочестивых и радующиеся пострадавшие мученицы Христовы, Иисущим от века, причтошися божественным страстотерцем, с ними же присно почитаются.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, яко престол огнезрачен на силы Иси Христа, нам примешшися дебельством плоти, того моли Богородице чистой, ущедрики спасти любовью, что

0: научившись сие даже до конца, сохраните полезность и почимся, якода Святого Духа в решествии восприимем.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ты моя смертная жизнь, надавшая обложением бессмертия и нетления благодати, облег спаси, совоскресил еси, и Отцу привел еси, временную мою разрушив брань.
0: Святые апостоли, молите Бога нас, священные, составим селики священном, блажащие асаном великого Христова апостола, слики бесплотными, всегда веселящиеся.
1: Святые апостоли, молите Бога о нас, играет тварь, ликующая ныне в честнем торжестве Твоем славне. Апостоли, пророцы и все мученицы, радуются ясыня, с ними житя верою величаем.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, последующие страсти бесстрастного, страстотерцы, искушения, подъясти в купе многоплетенных мук, и смертью жизнь наследовости пребывающие век века, сего ради блажим есте присно.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, красности изю мучения, увидевшие и шествовавши добре в пути, ведущие к покоящим умным, славнее мученицы, приясти кончину мечей.

0: И молимся священным, ходатайствуя страстотерца, спаса и Бога.
1: Ныне пресный во веки веков, аминь, грехолюбивцы, и покаянием припадаю щедротом Твоим, Боже, и верно взываю мольбами чисто росшие Тя на земли ущедремя, и мук избави вечных, преблагий Христе.

0: Отче, паче, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Хвалятся силы небесные, и Тебе славу воссылаю.

0: имея неистощимых даров, дашь мне почерпсти воду во оставление грехов, яко содержим есть в жажде благоутробне едине щедре.
1: Хвалите Господа с небес, тебе подобает пес Богу, хвалите Господа с небес, хвалите Его Вышних, тебе подобает пес Богу, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его вся сила Его, тебе подобает пес Богу, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет, хвалите Его небеса, небес и вода, я же превыше небес, да восхвалит Его Господне. Яко поречей выше ты повелел создавшися, поставь я век и век века повеления положениями моими. Хвалите Господа от земли змеями и все бездны. Огнь, град, снег, колокс, но буря творящий слово Его. Горы все холмы, древа плодоносные, все кедры. Звери все спойте, гади, птицы пернаты. Цари земси, все люди, князи, все судьи земстии. Юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалитами Господне, яко вознеси семя Того единого исповедания Его на земле и на небесе, и вознеси от рук людей своих песен всем преподобным Его, сыновам Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, ве письмо, похваление Его в церкви преподобной, да возвеселится Израиль сотворшим Его, и сынами сегодня возрадуется от царе свое, да восхвалит имя Его в лице, в тифане, в псалтире, да поет Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет год Его спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах своих, возношение Божие в гортаниях и мечом мое на острых руках их, сотворить отомщение мое сердце помлечением людям, связать о царе путы славных

0: Кто не ужасается, зря святие мученицы, подвиг добрый, им же подвизастись, и как в теле сущем, бесплотного врага победисте, Христа исповедавше, и Христом вооружившийся, тем же настойно явисти себе сон прогонителей, варваром победителие, непрестанно молитесь и спастись душам нашим. Крест претерпевый и смерти, воскреси из мертвых, всесильный Господи, славен Твое воскресение.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, аминь.
0: Преполовившийся празднику Пасхи в храм шел, еси святилищный, спаси наши, став посреди народа, учил еси те с дерзновением и глаголом еси, аз есмь свет мира, вслед мне и дыни, имать ходите во тьме, но иметь и будет свет бессмертной жизни.
1: Слава тебе,

Христовочи животного свете Твоему зрим свет, пробами милостой ведущим телам. Сподоби Господи, в дети без грехов сохраните сено. Благословенности, Господи Боже, Отец наш, и хвале прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я тоже уповаю на Тя. Благословенности, Господи, научи меня правду.

0: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущего гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущего гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущего гробе живот даровав. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мы внуши, Господи, разуми звание моего, ми гласу моления моего, Царю мой, Боже мой. Яко Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти, узреши мя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты, если не присядится Тебе лукав, но ниже прибуду беззаконие себе дочима Твоима. Возненавидел, если вся делающая беззаконие, погубившийся глаголющая лжо. Мужи крови листиво гнушается Господь, аже множество милости Твоя не дадут, поклонюсь как храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави правды Твой враг мой, кради справа пред Тобой путь мой. Яко несть в устех и к истинной сердце и сует на гроб отвес гортаник, языки своим мельчак, усудим Божий, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечистик и зрения я, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются все решися в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас, Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать еси земли и вселений. И от века и до века Ты, Иси, не отврати человека во смирение, и рекал Иси, обратитесь, сынови человечесть, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи. Яко день вчерашний же мимо иди, стража ночная, уничижение хлета будут, утро, ко трава мимо идет, утро просветает и придет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезохом, гнева Твоему, ярости Твоей смутихомся, положил Иси беззаконие наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши скудеши, гнева Твоему исчезли. Изохом. Лето наше, как паучина, паучах, оси дни лет наших, ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множит труд и болезнь. Яко приди кротость наны, и накажемся, кто весь державу гнева Твоего, от страха Твоего исчести. Десницу Твою так и скажи мне, и окованное сердце мудрости, обратися, Господи, на коле, и умолен буди на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни мне же смиренные силе, там не живидихом злая, и пристально рабы Твои на дела Твои настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею пути непорочнее. Когда придешь и ко мне, прихожда к низу сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моим, и вещь законопреступную, творящий преступление возненавидях, не припрем мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, а клеветающих до искреннего своего сего изгоня, гордым оком и несытым сердцем сим не идя, очи мы на верной земли посаждать, я со мной, ходя по пути непорочной, семи служаши, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню глаголи неправедно, не исправляй еже предочима моимого, утре избивайся грешной земли, еже потребите от граны Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившийся празднику, жаждущий душу мою благочестие напой водами, я ко всем спать его запил, еси, жаждет, да грядет ко мне, и допиет. Источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли, святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречем, о благодатное небо, яко воссияло, и солнце правда, рай, яко приземла, и цвет нетления, деву, яко прибыла, и синетлены, чистую матерь, яко имела, и сына святых Твоих объятий, сына всех Бога. Того молись, спастись душам нашим, стопы мы направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, я сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправдание Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою везде великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Празднику законному, преполовляющийся все творчие владыко, предстоящим глаголу Иси Христе Боже, придите, почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем и верного пием. Щедроты Твои даруй нам Ты бы, Иси, источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробный, же праведный, любя грешный, милый, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наше часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, наполчением их, соблюдаем и наставляем и носением соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господне святейшего Владыко благослови.
1: Щедренное, благословенное, просвети лице Твое на ныне и помилуй ныне.
0: Аминь.
1: Христе, святи истинные, просвещай и освящай всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да узри в нем свет неприступный, и исправи стопы наших деланий, заповеди Твои, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Всеистинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и святых апостолов, и живых святых Отец наших, преподобных и богоносных Отец наших, Сергия, Никона, Игумена, Радонежских и прочих радонежских чудотворцев, апостолов от 70 и Асана, и Сосипатра, Керкира, Ева и Ивже, с ними пострадавших мучеников Даты, Максима и Квинтилиана, их же и память ныне совершаем, святых праведных Бога, Отец и Акина, и Анны, и всех святых, помилуй и спаси.